0: Гуцульское радио.
1: У ночи я тебе так просто пью гитару, заспеваю все свои песни.